0: Stevie Wonder, Veronika Fischer. Die Mischung gibt's nur hier.
1: Die größten Hits des Ostens.
2: Antenne Ostalgie.
3: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два.